0: La Turbo te puntea con buena música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».